0: руския градски романс, между руската народна песен и италианската традиция създава наистина една прекрасна музикална материя.
1: Вот, и в принципе, на самом деле, вот это и есть самое начало, вернее, не самое начало, а уже такое славное начало русской классической музыкальной школы.
0: Това е всъщност началото, не само точно началото, но истински славното начало на руската класическа музика. Да. Но да се свири е трудно, в интересните много, много виртуозен.
1: Глинка, правда, бывает очень труден для изпълнения, причем не только пианистам, его очень трудно петь.
0: А трябва да ви кажа, че той е труден не само за пианистите, ами да се пее. Глинка също е много сложно.
1: Вот, да, у него на самом деле сотни песен и романсов, прям много, целое наследие.
0: И понеже той е много музикален, той има стотици романси написани, понеже самия е бил много музикален, трудно е за един певец да се доближи до същността на това, което той е написал.
1: Он очень прозрачен.
0: И от друга страна е прозрачно, всичко се чува, всичко се усеща.
1: В нем все слышно. Слышно, что ты играешь, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что ты хочешь, и даже что ты не думаешь, тоже слышно.
0: Чува се не само какво сфириш, какво искаш да изфириш, какво мислиш, даже това, което не мислиш, и то се чува.
1: Вот я бы его на самом деле, хотя он хоть учился в Италии, но я бы провел параллели между Глинкой и Шубертом.
0: Вопреки, че учил в Италии, аз бих направил един паралел между музиката на Глинка и на Шуберт.
1: Вот, потому что это вот такой самый ранний романтизм. Мне кажется, у них очень много общего.
0: Ранний романтизм, и между двамата композитори има много общо.
1: Вот, да, они, вот оба были невероятно музыкальными людьми. Вот это самое
0: и главное. Самите са били много музикални в цялостност, не само като композитори, така че да, бих направил това.